0: Ты краще, что я на моей земле.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.